Hey! Hey! Натяните, натяните. Мета, воли! Еврос! Мерс! Хэппи! Хэппи! Хэппи! Тянесите! Натяните. Не психи! Опусь ярхеем он прогони!